0: предусмотрено обучение во вторую смену. Власти призывают родителей заранее объяснить детям правила поведения во время воздушной тревоги, где находиться укрытие и как действовать в случае угрозы по дороге в школу. Премьер-министр Испании Педро Санчес исключил ответственность властей Марокко за резкий наплыв мигрантов, прибывших в прошлом месяце в испанский анклав Сеута. По его словам, Россия и Израиль распространяли и усиливали ложную информацию в социальных сетях. Санчес заявил, что кампанию также активно поддерживали ультраправые сети. По мнению испанского премьера, причиной событий стало распространение ложной информации о решении Верховного суда Испании, якобы разрешившем пересечение границы вплавь. Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов выявило 2 очага оспы овец и коз в населенных пунктах регионов Благоевград и Ямбол. В Благоевградской области заболевание обнаружено в 2 домохозяйствах, где содержится 202 животных. В Ямбулской области очаг выявлен на ферме со 135 овцами. Вокруг очагов установлены защитная зона радиусом 5 километров и зона наблюдения радиусом 20 километров. После крушения парома у побережья Северного Кипра около 20 человек остаются пропавшими без вести. Погибли как минимум 8 человек. Двухкорпусный паром с 267 людьми на борту в воскресенье набрал воду и перевернулся у портового города Киренья. Выжившие держались за перевернувшийся корпус судна и были спасены проходившими поблизости кораблями и береговой охраной. К поисковой операции присоединились водолазы, которые обследуют глубокие воды в поисках возможных выживших. И о погоде. Во вторник, 1 сентября, в Молдове будет облачно, на севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть с южного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов. Ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. În ritm cu timpurile.

0: Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня более 27 500 детей впервые перешагнули порог школы, и 473 молодых специалиста начали свою педагогическую карьеру. С сегодняшнего дня цены на природный газ повышаются. Сегодня депутаты официально возвращаются к работе. Украина начинает охоту на российские пусковые установки баллистики. В Армузском проливе поражены два нефтяных супертанкера. Цены на нефть продолжили рост. Подробности в выпуске. Более 1100 общеобразовательных учебных заведений страны открыли двери для учащихся. Для некоторых это первый учебный день, а для других последнее 1 сентября перед выпускным. Так, более 27 500 детей впервые переступили порог школы, и 473 молодых специалиста начали свою педагогическую карьеру. В Министерстве образования исследования отметили, что в новом учебном году продолжатся инвестиции в образовательную инфраструктуру, оснащение классов и лабораторий, а также развитие безопасного и комфортного школьного транспорта. Помимо инфраструктуры, основное внимание уделяется качеству обучения и навыкам детей. Первым мероприятием в школах в этом году стал урок «Независимость, которая нас объединяет», организованный по случаю 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Рыбницкий лицей «Эврика» с преподаванием на румынском языке на левом берегу Днестра, несмотря на все трудности, остается столпом поистине национального образования в этом регионе Республики Молдова. Об этом заявил заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Валерий Кивер, который сегодня принял участие в церемонии «Первый звонок» в лицее «Эврика». Чиновник также подчеркнул, что недавно 7 румынских школ в Приднестровье были награждены орденом почета указом президента Майи Санду. По словам Кивер, награды были вручены в знак признательности за вклад школ в образование и профессиональную подготовку молодого поколения. С сегодняшнего дня цены на природный газ повышаются. Потребители будут платить 20 леев 30 банов за кубометр, что на 5 леев 88 банов больше, чем предыдущая цена в 14 леев 42 бана. Новый тариф был утвержден Национальным агентством по регулированию в энергетике для газа, поставляемого компанией «Энергоком» определенным категориям конечных потребителей. НАРЭ объясняет повышение ростом стоимости закупки газа, а также нестабильностью на европейских рынках. Для установления тарифа были учтены приближение холодного сезона, необходимость пополнения запасов на зиму 2026-2027 годов и высокая конкуренция на рынке за доступные объемы сжиженного природного газа. Сегодня депутаты официально возвращаются к работе. Парламент собирается на вторую очередную сессию этого года в соответствии с постановлением, подписанным председателем Законодательного собрания Игорем Гроссу. Первое пленарное заседание будет сформировано постоянным бюро после утверждения повестки дня. Одним из главных приоритетов осенней сессии станет гармонизация законодательства страны с европейским. Летом с Евросоюзом были открыты два переговорных кластера «Фундаментальные ценности» и «Внешние отношения». Остальные четыре будут открыты по мере выполнения необходимых условий. Очередная осенняя сессия может завершиться в конце декабря. Начиная с сегодняшнего дня, экономические субъекты в Приднестровье будут действовать в рамках общей налоговой системы, применяемой по всей стране. Уплачиваемые ими налоги и пошлины будут направляться в фонд социальных проектов. На первом этапе новый режим распространяется на алкогольные напитки, табачные изделия, а также на некоторые виды транспорта. 30 апреля парламент утвердил законодательные поправки, касающиеся постепенной отмены налоговых льгот для экономических субъектов Приднестровья. Процесс будет постепенным, и к 1 января 2030 года общий налоговый режим должен быть полностью введен в действие на равных условиях с остальной частью страны. Кишиневе планируется реконструкция двух важных мостов. Одного на бульваре Ренаштере и другого на улице Измаил. Об этом сообщил премьер столицы Ион Чебан. Работы на виадуке на бульваре Ренаштере могут начаться в сентябре и должны быть завершены к концу этого года. Эти работы могут временно затруднить движение по одной из важнейших магистралей столицы. Ион Чебан заявил, что муниципалитет старается организовать работы таким образом, чтобы их влияние на движение транспорта было минимальным. Параллельно премьерия готовит реконструкцию моста на улице Измаил. По словам Чебана, подготовка проектной документации практически завершена, и муниципалитет ведет переговоры с внешними партнерами о финансировании работ. Автомойки Молдовы оштрафовали более чем на 1 000 000 леев. Около 480 проверок и приблизительно 200 штрафов на сумму более 1 000 000 леев наложили инспекторы по охране окружающей среды по итогам проверок автомоек в стране в период с марта по июль. Министр окружающей среды Георгий Хаждер представил результаты проверок, отметив, что они проводились как планово, так и внезапно на всей территории страны. Жители района Неспорень на этой неделе смогут воспользоваться бесплатными профилактическими медицинскими осмотрами, которые проводят мобильные бригады врачей и специалистов. Так, с сегодняшнего дня до 3 сентября мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет находиться в медицинском центре Болдурешт. 4 сентября медицинские услуги будут доступны в медицинском центре Милешт. Профилактические осмотры предоставляются бесплатно. Украина начинает охоту на российские пусковые установки баллистики, передает Киев Индепендент. Так, в ночь на 1 сентября ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов россиян от Крыма до тыловых областей Российской Федерации в городах Донецке и Крымском Гвардейском. Украинские подразделения поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Именно оттуда россияне запускают дроны по территории Украины. Также в Крымском Мирном удалось вывести из строя узел связи российских войск. Польша перехватила российский самолет-разведчик. Польские дежурные истребители поднялись в небо для перехвата российского разведывательного самолета у побережья страны. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Россия в очередной раз проверила наши системы сдерживания и противовоздушной обороны», – подчеркнул он. Как отметил глава польского оборонного ведомства, речь идет о самолете радиоэлектронной разведки Ил-20, который совершал полет над Балтийским морем. Перехват произошел примерно в 30 километрах к северу от города Лебы. Ночью Россия атаковала ударными беспилотниками «Шахет» – международный пункт пропуска для паромного сообщения «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. В результате атаки зафиксировали попадания по зданию и территории пункта пропуска. Возникли пожары, которые уже локализовали спасатели. Оформление граждан и транспорта через пункт временно приостановлено. Воздушное пространство Эстонии нарушили дроны, однако не нанесли никакого ущерба, сообщил министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Перед началом неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Уиклоу, Ирландия, во вторник, 1 сентября. Несколько часов назад несколько, вероятно, украинских дронов вошли в воздушное пространство Эстонии, заявил Певкур. Он уточнил, что в Эстонии были готовы к этому, а самолеты НАТО следили за ситуацией. В Ормузском проливе поражены два нефтяных супертанкера, сообщает Bloomberg. Два нефтяных супертанкера последовательно попали под обстрел неизвестными снарядами во время прохождения узкого места Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на консалтинговую компанию по вопросам морской безопасности «Марис Кпс» передает Bloomberg. По данным компании, огромный нефтяной танкер «Сидр», эксплуатируемый саудовской судоходной компанией «Бахри», был поражен во время движения к северо-востоку от города Хасаб в Омане. Судно «Сенегал Просперити», эксплуатируемой компанией «Синокор», было поражено тремя снарядами к востоку от Омана. По данным «Марискс», оба судна выходили из Персидского залива. Ранее британская организация сообщила, что один танкер сигнализировал о попадании под обстрел тремя неизвестными снарядами во время выхода из Ормузского пролива. Судно не было идентифицировано. Цены на нефть Brent продолжили рост после возобновления ударов США по Ирану. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,8% и составила 91,2% долларов за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. Рост продолжился после скачка 31 августа из-за первого с конца июля удара США по Ирану. Сегодня король Норвегии Хакон VIII принесет клятву на верность стране перед парламентом. Новый монарх пообещает соблюдать конституцию и законы страны на церемонии, которая официально знаменует начало его правления. Король Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. В последующие дни десятки тысяч норвежцев стекались в королевский дворец, чтобы отдать последние почести. Похороны короля Харальда состоятся в Осло 9 сентября, и ожидается, что на церемонии будут присутствовать главы государств со всего мира. И о погоде. Завтра, 2 августа, переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный, местами кратковременные дожди. Температура воздуха по стране составит 27-31 градус, ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинёве днем плюс 30, ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
0: Радио Молдова. Промо.
2: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество, и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm emisiunea cu sinteza unei zile plină de emoții, începuturi și povești care merită ascultate. Astăzi a sunat clopoțelul în toată țara, dar nu peste tot începutul de an școlar arată la fel. Vom merge la Tiraspol, acolo unde educația în limba română înseamnă de ani de zile mai mult decât școală. Înseamnă identitate, continuitate și curaj. Vorbim apoi despre miile de copii care au pășit astăzi pentru prima dată sau au revenit în sălile de clasă, dar și despre tinerii care au făcut un pas important spre viitoarea lor profesie. La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, o nouă generație a îmbrăcat pentru prima dată halatul alb și a rostit jurământul studentului. Trei începuturi, trei povești și aceeași emoție, un nou drum care începe de astăzi. Rămâneți cu noi la Zi de Zi pentru mai multe detalii.